0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Einen schönen guten Abend.
2: Auch von meiner Seite, wir sind heute in Russland unterwegs.
3: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны.